0: Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.
1: Здравствуйте, меня зовут Софи Эсбекстер, специально для радио Монте-Карло.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

В Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: детский дом.
1: Потому и не кусают.
2: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

je te désire. Prends-moi, je suis à toi.

радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
0: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ВОС из завод. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Ущипни меня. Дети заняты. Они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
2: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа. Первая линия. Все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
5: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
6: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. Жители мексиканского штата Чьяпас на юго-востоке страны стали свидетелями странных молний в горах и испугались инопланетян. Необычные молнии сняли на видео несколько человек 27 мая. В роликах видны разряды природного электричества в облаках и тумане на поросших лесом склонах горы. Местные жители сравнили зрелище со стробоскопом на концерте или вечеринке. Странное зрелище вызвало в сети множество предположений о происхождении молний. Некоторые пользователи написали, что такие молнии якобы появляются перед сильным землетрясением. Другие сразу же заявили, что необычные разряды якобы связаны с активностью пришельцев. НЛО к чему-то большему в Чьяпасе, они движутся между деревьями как разумные. Это необычные удары молний, написал один из местных жителей. Власти заявили, что необычное природное явление возникло из-за низкой облачности над горами. Некоторые жители вспомнили, что такие же молнии били в горах в 2017 году. Тогда многие опасались, что произойдет сильное землетрясение. We'll be right back.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акций, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronight.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Ваши бесценные космические воспоминания. 6+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Музыка со вкусом лета. На радио.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также Booking и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Всероссийский марафон классической музыки «Кантата Россия» представит свою симфоническую программу в Москве и в 14 регионах, от Калининграда до Дальнего Востока. Центральным событием станет концерт в Национальном центре России под управлением Юрия Башмета. От гимна до Свиридова «Время вперед». 12 июня – день, когда вся страна зазвучит единым симфоническим голосом. Кремли и площади, соборы и дворцы. «Кантата Россия». Классика там, где бьется сердце страны. Категория 12+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северный слабый, с порывами до 6 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем до плюс 26.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
11: ОСЗ «Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
13: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В «Домнефтестрой» бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Домнефтестрой». 204-61-85.
14: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
15: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького, 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: В Ростове 8 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. ФРГ заявили о намерении восстановить культурные, научные и спортивные связи с Россией. Многие жители страны болезненно восприняли то, что российские артисты больше не могут выступать в Германии и Европе, отметил глава отделения АДГ в Федеральной земле Саксония Йорк Урбан. По словам депутата, именно культурная дипломатия помогает преодолеть дистанцию, которая возникла между людьми за последние годы, помогает вернуть взаимопонимание и сделать так, чтобы между людьми вновь царила дружба. В Госдуме сообщили о работе над проектом о профилактике разводов. В обсуждении принимает участие правительство, рассказала вице-спикер Нижней палаты Анна Кузнецова. Она подчеркнула, что специалисты, которые будут подготовлены для такой работы, должны иметь все нужные компетенции для того, чтобы помогать найти правильный ответ. Парламентария отметила, что эта инициатива направлена на защиту детей. Банки и операторов связи могут обязать полностью возмещать ущерб клиентам, пострадавшим от мошенников. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Речь идет о случаях, когда организация не выполнила требования по защите от аферистов. Тогда клиент сможет потребовать компенсацию. Ее размер будет равен сумме перевода на счет злоумышленника. При этом ответственность самого человека полностью не снимается. Если банк или оператор все сделали по правилам, а клиент все равно перевел деньги, возврат не предусмотрен. Реализацию масштабной инвест-программы на территории Красносулинского индустриального парка в Ростовской области обсудили на ПМЭФ. В индустриальном парке у компании «Технониколь» на данный момент работают два завода. Кроме того, ведется строительство производственных площадок по выпуску теплоизоляции из каменной ваты, экструзионного пенополистирола, а также материалов для огнезащиты. В создание двух новых комплексов планируют вложить около 14 миллиардов рублей. Один из новых заводов собираются ввести в конце года. Проекты являются приоритетными для региона, поэтому получат поддержку областных властей. Ситуация на российском рынке труда остается сложной. Об этом заявил глава Минэкономики Максим Решетников. Безработица в стране по-прежнему находится на исторически низком уровне. Для работодателя это означает нехватку людей по многим направлениям. При этом сам показатель, как отметил министр, не придает всей сложности происходящего. Решетников также связал ситуацию на рынке труда с общим состоянием экономики. Низкую безработицу он назвал и ограничителем, и одним из ориентиров для Центробанка при решениях по ключевой ставке. Среди заметных изменений на рынке труда Решетников отдельно выделил рост платформенной занятости. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 74 рубля и 30 копеек, евро 86 рублей и 27 копеек. Яндекс.Погода сообщает, что сегодня в городе облачно с прояснениями, преимущественно без осадков и плюс 26. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 3 балла местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на проспекте Стачки от улицы Кулагина до Портовой. Скорость в потоке снижена до 8 км в час, время преодоления затора около четверти часа. Аналогичная ситуация на проспекте Михаила Нагибина от улицы Нариманова до проспекта Ленина. Также небольшие сложности возможны на Вавилова и Шабалдаева от Таганрогской до площади Народного ополчения и на Российской улице Минжинского от остановки улицы Гресен до улицы Вера Пановой. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет?
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
10: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
11: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана Рофтоп 39. И я люблю, когда мясо встречается с огнем. А может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Шайа Лабаф признал себя виновным по обвинениям, связанным с дракой в одном из баров Нового Орлеана во время празднования Мардигра в феврале этого года. В среду суд вынес решение по делу, избежав полноценного судебного разбирательства. Согласно материалам дела, звезда трансформеров оказался участником конфликта возле бара во французском квартале Нового Орлеана. Лабаф ударил нескольких человек, а также использовал оскорбительные высказывания в адрес некоторых участников инцидента. Часть произошедшего попала на видео и позже была опубликована в сети. В рамках соглашение со следствием актер получил 2 года испытательного срока. Кроме того, суд обязал его пройти курс лечения от алкогольной зависимости, посещать занятия по управлению гневом и программу по развитию толерантности. В случае нарушения условий испытательного срока Лабафу может грозить тюремное заключение. Квентин Тарантино резко высказался о состоянии современного кинематографа. В эссе для журнала Sight & Sound автор «Криминального чтива» заявил, что большинство новых фильмов вызывают у него скорее раздражение, чем восхищение. По словам постановщика, современные голливудские проекты страдают от сюжетных нестыковок, неудачного кастинга и стремления угодить аудитории. Тарантино назвал нынешнюю киноиндустрию «безвкусной фабрикой сосисок», добавив, что фильмы последних 6 лет заставили его взглянуть на нелюбимый им кинематограф 80-х гораздо благосклоннее. «В наши дни я скорее почитаю книгу», — признался Тарантино. Высказывания постановщика уже вызвали бурную реакцию в сети. Часть зрителей согласилась с критикой в адрес современного Голливуда, тогда как другие удивились выбору фильмов, которые Тарантино считает лучшими среди недавних релизов.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Статуя свободы. Одной из самых знаменитых скульптур в мире является Статуя свободы, установленная на одноименном острове в паре километров от Манхэттена и ставшая символом Нью-Йорка и США. Полное название статуи звучит как «Свобода, озаряющая мир». В народе же ее нередко с любовью называют «Леди Свобода». Прославившаяся на весь мир статуя была подарком Франции и Соединенным Штатам Америки к столетнему юбилею Декларации независимости. Памятная дата, 4 июля 1776 года, зафиксирована на скрижале, которую Леди Свобода держит в левой руке. Создание памятника было поручено французскому скульптору по имени Фредерик Агюст Бартульди. По одной из версий, натурщицей, по образцу которой создавалась статуя, стала его мать Шарлотта. Однако намного более распространенной является другая теория, по которой скульптору позировала американка Изабелла Буэр, вдова известного предпринимателя в области швейных машин Айзека Зингера. Кстати, помощь в сооружении каркаса для статуи свободы Бартульди оказал еще один небезызвестный французский архитектор Гюстав Эйфель, позже прославившийся созданием символа Парижа и Франции Эйфелевой башни. По взаимной договоренности Франция должна была создать статую, перевести ее в Штаты и установить на пьедестал, который Америка строила собственными силами. Из-за нехватки денег по обе стороны Атлантического океана процесс несколько затянулся. Постепенно во Франции, благодаря благотворительным пожертвованиям и увеселительным мероприятиям, удалось собрать более 2 миллионов франков. В Штатах сбор средств шел по схожей схеме. Устраивались благотворительные театральные представления, выставки и даже боксерские бои. Наконец, в 1886 году статуя была достроена и состоялось торжественное открытие памятника, на котором присутствовал президент США Гровер Кливленд. Примечательно, что на церемонию не были допущены женщины. Единственными представительницами слабого пола, которым разрешили приехать на мероприятие, стали жена скульптора Бартульди и его 8-летняя дочка. Изначально Статуя Свободы имела не только эстетическую, но и вполне практическую функцию. Почти 50-метровая леди служила маяком. Сегодня же этот символ свободы и демократии является главной туристической достопримечательностью города, которую ежегодно посещают более 5 миллионов человек, а также одной из самых известных смотровых площадок в мире. Чудеса света на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Берите все на первой распродаже года в «Ашан». Скидки до 70%. Покупайте пиццу «Ашан. Красная птица» 335 грамм за 199,99 до 10 июня. «Ашан». Все выгодное тут.

0: Масштабно. Действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
1: В ленте играйте в приложении в «Лентоманию» и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов.
2: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
3: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ», ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Всероссийский марафон классической музыки «Кантата Россия» представит свою симфоническую программу в Москве и в 14 регионах, от Калининграда до Дальнего Востока. Центральным событием станет концерт в Национальном центре России под управлением Юрия Башмета. От гимна до Свиридова «Время вперед». 12 июня – день, когда вся страна зазвучит единым симфоническим голосом. Кремли и площади, соборы и дворцы. «Кантата Россия». Классика там, где бьется сердце страны. Категория 12+.
0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северный слабый с порывами до 6 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем до плюс 26.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во Фреш?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
7: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
8: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» — редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» — совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
12: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Венгрия одобрила открытие первой части переговоров о вступлении Украины в ЕС. Контакты будут происходить на уровне постпредов, сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. Он назвал прорывом завершение переговоров с Киевом на техническом уровне, обратив внимание, что до этого закарпатские венгры многие годы были лишены прав в отношении языка, образования, культуры и политики. Росалкоголь-табак-контроль не поддержал легализацию онлайн-торговли алкоголем. Инициативу не одобрили, в том числе на фоне проблем с контролем процесса доставки, заявил глава ведомства Игорь Алешин. В 2021 году Минфин предлагал запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Московской области и Мордовии. Участвовать в эксперименте могли компании с лицензией на производство, хранение и поставку алкоголя или разрешение на розничную продажу изготовленной сельхозпроизводителем винодельческой продукции. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь обсудил с гендиректором ПАО «Вымпелком» Сергеем Анохиным развитие цифровизации региона. В рамках встречи обсудили внедрение современных технологий в здравоохранение, от защищенного хранения данных и телемедицины до проектов с использованием искусственного интеллекта. Особое внимание уделили созданию единой кардиологической системы с ИИ. Теперь в регионе на тестовой площадке запустят пилотный проект. Русский язык стал четвертым в рейтинге конкурентоспособности языков мира. На основании анализа по 5 параметрам он переместился с 5-го места. Русский уступил только английскому, испанскому и французскому, которые делят вторую позицию китайскому языкам, рассказали в Институте Пушкина. По результатам собственного исследования индекс положения русского языка в мире, который проводит с 2020 года, передает РИА Новости. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 74 рубля и 30 копеек, евро – 86 рублей и 27 копеек. Яндекс.Погода сообщает, что сегодня в городе облачно с прояснениями, преимущественно без осадков и плюс 26. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 6 баллов. Движение затруднено на Вавилова. От улицы 56-й армии до Комсомольской площади простоите не менее 20 минут, как и на проспекте Стачки от остановки 2-я кольцевая до Портовой. Всесоюзная задержит от Портовой до проспекта Стачки, Нансена от стадиона и до проспекта Михаила Нагибина. Постоять придется на Текучевском мосту от Маяковского переулка до Приволжского переулка и на Малиновского от 2-й Краснодарской до Портовой. Желаем вам хорошего пути.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет.
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Стриминговый гигант Amazon MGM Studios приобрел права на новый экшн-триллер «The Kellys», главные роли в котором исполнят Арнольд Шварценеггер и Лиам Хемсворт. Фильм выйдет на Prime Video. Режиссером проекта выступил Брэд Пейтон, известный по фильмам «Разлом Сан-Андреас» и «Рэмпейдж». В центре сюжета окажется нью-йоркский полицейский Джек Келли, роль которого исполнит Хемсворт. Когда его супругу Молли захватывают террористы в здании Старого Арсенала, герой вынужден обратиться за помощью к людям, которых боится больше всего – собственной семьи. Подробности роли Шварценеггера пока не раскрываются. Сроки выхода пока не объявлены, однако производство фильма уже идет полным ходом. Вышел трейлер фильма «Мороженщик» кровавого хоррора режиссера Элая Рота, известного по картинам «Хостел», «Лихорадка» и «День благодарения». Сюжет разворачивается в тихом провинциальном городке, который погружается в хаос после появления загадочного продавца мороженого. Его сладости оказывают ужасающий эффект на детей, превращая их в безжалостных убийц. Главную роль исполнил Эри Миллен, известный по сериалу «Темное дитя». Также в фильме снялись Бенджамин Байрон Дэвис, Карен Клиш, Сара Эбботт и сам Элай Рот. Премьера в кинотеатрах состоится 7 августа.

0: Аниме «Унесенные призраками» наполнено символами и деталями, передающими традиции японской культуры. Хаяо Миядзаки показывает зрителям завораживающие виды волшебных существ и аппетитные блюда. Одно из них — булочка Анман, которую главная героиня Тихиро с удовольствием ест вместе со служанкой Рин. Когда «Унесенные призраками» удостоились премии «Оскар», миллионы фанатов по всему миру стали искать рецепт этой круглой булочки. Самое главное в ее приготовлении – пышное тесто, поэтому важно смешать все нужные ингредиенты и дождаться, пока оно поднимется хотя бы в два раза. По традиционному рецепту к смеси добавляют ложку кунжутного масла, так булочка получается более ароматной. В аниме начинка анмана была из фасоли. В Японии используют сорт адзуки, но если найти его не получится, подойдет и обычная красная. Фасоль разминают до состояния пасты и отправляют на огонь с сахаром и медом, пока те не растают. Когда начинка готова, ее выкладывают на кружочки теста и соединяют края сверху, формируя колобки. Анман готовят на пару. Для этого можно использовать специальный режим мультиварки или мантоварку. По готовности булочки увеличиваются в размере, и особенно вкусно есть их теплыми. Тесто получается воздушным и мягким, а фасолевая начинка добавляет разнообразие. Если хочется сделать анман побыстрее, можно найти готовую бобовую пасту. Она продается в магазинах с азиатскими продуктами. Киноменю на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
4: Летняя веранда на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Мы в «Альфа-банке» поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.

0: москитов.
1: Потому и не кусают.
2: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Радио Монте-Карло.

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северный слабый с порывами до 6 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем до плюс 26.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
8: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
9: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
10: Где жить с комфортом? И как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю РУ». Это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю РУ». Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
11: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
12: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо сочетается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп 39» в центре Ростова, на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе «Деканус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 10 утра.
3: Новости.
4: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. США намерены отказаться от предоставления НАТО дронов для разведки. Также это касается современных самолетов-заправщиков КС-46. Кроме того, Вашингтон планирует уменьшить число и других видов вооружения для Североатлантического альянса. В документе отмечается, что из двух авианосных ударных групп и соединений бомбардировщиков готовы оставить по одному, из 26 патрульных самолетов морской авиации Boeing P-8A Poseidon только 15. В конце мая Дер Шпигель со ссылкой на собственные источники писал, что США намерены значительно сократить свой военный вклад в рамках NATO Force Model, особой структуры, с помощью которой организация командует силами своих партнеров для выполнения поставленных задач. В Саудовской Аравии назвали Россию стратегическим партнером. Товарооборот между странами в сельскохозяйственной отрасли составляет миллиард долларов, пишет РИА Новости. Накануне министр энергетики Саудовской Аравии прибыл на ПМЭФ. Сегодня глава ведомства примет участие в пленарной сессии вместе с Владимиром Путиным. Правительство внесло в Госдуму законопроекты, которые позволят внимательнее следить за ростом цен на продукты. Речь идет о том, чтобы отслеживать стоимость продовольственных товаров на разных этапах, от поставщиков до продажи. Это нужно, чтобы быстрее замечать резкое подорожание и понимать его причины. Кабмин сможет определить ведомства, которые получат для такого анализа данные от ФНС. В них могут быть сведения о ценах, объемах продаж, сделках между компаниями, а также об их доходах, расходах и прибыли. Отдельный законопроект предлагает изменить налоговый кодекс. Это нужно, чтобы ФНС могла передавать такие данные уполномоченным органам, несмотря на режим налоговой тайны. Отели в ряде популярных зарубежных городов стали дешевле для российских туристов. Об этом пишет Лента.ру. В июне цены снизились сразу по нескольким направлениям. Это связывают с сезонными факторами. Где-то закончились весенние праздники, в Азии начался сезон дождей, а на Ближнем Востоке – период сильной жары. Так стало дешевле проживание в Стамбуле, Шарм-эль-Шейхе, Дубае и Паттайе. В зависимости от города снижение составило от 6 до 15%. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 74 рубля и 30 копеек, евро 86 рублей и 27 копеек. Яндекс.Погода сообщает, что сегодня в городе облачно с прояснениями, преимущественно без осадков и плюс 26. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: Пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 4 балла. Основные затруднения в проезде на Малиновского. От Коммунистического проспекта до Портовой простоите около 17 минут. Большая Садовая задержит от Халтуринского переулка до Кировского. Текучевский мост от Майковского переулка до Приволжского. Ворошиловский проспект стоит от Седова до Пушкинской. Варфоломеева от Халтуринского переулка до Ворошиловского проспекта. Желаем вам хорошего пути.
2: Реклама.
3: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
2: Я без него никуда не поеду.
4: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
5: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю.ру» – это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю.ру» – эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
6: ООО «Интерсервис МС», Москва, Ленинская Слобода, 19, ОГРН 106-774-635-35-75, возрастная категория 16+.
7: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
8: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
7: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
8: Королева 1D.
9: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Она является публичной офертой.
10: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Вероятность, что страны Евросоюза запретят выдачу шенгенских виз россиянам уже завтра, близка к нулю, заявил эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов. Ранее власти 11 европейских стран потребовали ужесточить правила выдачи шенгенских виз россиянам. По словам Абасова, изменения в визовой политике – длительный многоступенчатый процесс. Для полного запрета выдачи виз россиянам нужны месяцы, а может быть даже годы. Представитель РСТ предположил, что скорее возможно усиление проверок и введение черного списка для отдельных категорий туристов. Также, вероятно, дальнейшее сокращение выдачи многократных виз. Работающие россияне 25-45 лет не прочь провести отпуск в глухомане. При этом им важно, чтобы работал интернет, сообщила руководитель АТОР Майя Ламидзе. Она рассказала, что отдохнуть в тишине хотят обеспеченные люди. Однако запрос на туры в глуши не массовый. Прежде эта категория путешественников уезжала на Мальдивы и отключала телефон. Сейчас же туристы предпочитают оставаться на связи. «Я сам выключу телефон, если не захочу, чтобы меня нашли». Вот такая история имеет место быть, цитирует главу АТОР Реакция. Новости.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северный слабый, с порывами до 6 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем до плюс 26.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш»?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
7: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? Ривьера. Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс. Школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией. И всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ру.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.
8: Мелодии d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: Реклама. Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом. Закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ВОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
1: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске об исследованиях. Удаленная работа ухудшает психическое здоровье людей. К такому выводу пришли исследователи из Гарварда. Они проанализировали, как удаленная работа воздействует на производительность людей, их удовлетворенность трудом, а также ментальное благополучие. Оказалось, что удаленные сотрудники чаще сталкиваются с одиночеством. Особенно негативно работа из дома сказалась на тех людях, которые живут одни. Они проводили целые дни без контакта с людьми, в результате чего им чаще требовалась психиатрическая помощь и антидепрессанты. Ученые сравнили состояние сотрудников в постпандемийную пору на удаленных позициях и тех, чья работа привязана к месту. Среди первых были, к примеру, программисты и маркетологи, среди вторых – машиностроители и медсестры. Исследование показало, что у удаленщиков сократилось количество встреч после работы. Вероятность, что они проведут день без социальных контактов, выросла на 7%. Распространенность психических расстройств увеличилась. Результаты остаются практически неизменными при учете влияния искусственного интеллекта на условия труда и при анализе внутрииндивидуальных изменений в уровне психического стресса, добавили авторы работы.

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: баскетбол.
1: Потому и не кусают.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronaut.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Ваши бесценные космические воспоминания. 6+.
5: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северный слабый, с порывами до 6 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем до плюс 26.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ЭЗ.
5: Реклама. Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом. Закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ВОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
6: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
7: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доконос. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо сочетается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
0: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
4: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
5: Застройщик ООО «СЗ Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nastoychka.rf. Реклама ООО «СЗ Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии зависимости при бронировании в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
6: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Домнефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Домнефтестрой. 204-61-85.
0: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о животных. Кошка Карла Лагерфельда по кличке Шупит так и не получила наследство своего знаменитого хозяина. Об этом заявила бывшая домработница дизайнера Франсуаза Кассот в интервью. Женщина сообщила, что спустя 7 лет после смерти Лагерфельда ни она, ни Шупит не получили абсолютно ничего. Кошка живет с Кассот, ее мужем и их сыном-подростком в парижской квартире. Кассот поделилась, что ей пришлось нанять дорогих адвокатов, чтобы оформить наследство на свое имя и убедиться, что пожелания Карла должным образом учтены. Параллельно женщина работала, чтобы содержать Шупит. Шупит недавно исполнилось 14 лет. Берманская кошка кремового окраса появилась в жизни Лагерфельда в 2011-м. Ее оставила на попечение дизайнера модель Батиста Джубекони. Карл полюбил животное и убедил Джубекони оставить ему Шупит. Он называл кошку своей единственной большой любовью и центром мира. При его жизни кошка путешествовала на частном самолете, ела приготовленные шеф-поваром блюда из изысканного фарфора и проводила время в компании сразу двух горничных, которые вели дневники о жизни Шупит. Сейчас она живет в Париже у Кассот. Кошка время от времени работает моделью. Также у нее есть аккаунт, на который подписаны почти 300 тысяч пользователей. В СМИ писали, что Лагерфельд оставил своей любимице многомиллионное состояние, но точные цифры неизвестны.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.
1: Бермуды. Остров белых крыш. В любой энциклопедии написано, что в состав Бермудского архипелага входит около 150 островов и рифов. Но на самом деле все самые крупные острова связаны дорогами и, по сути, образуют один большой остров. Американцы вообще часто называют его Бермуда в единственном числе. Первое, что удивляет там, это своеобразная архитектура. Все люди живут в домах, которые обязательно покрыты белыми ступенчатыми крышами. Это не какая-нибудь специфическая бермудская мода, а бытовая необходимость. Из-за особенности почвы на Бермудах нет рек и ручьев, и единственным источником пресной воды становится дождь. С помощью крыш местные жители и собирают дождевую воду. Она стекает в специальные резервуары по ступенькам, которые служат своеобразным фильтром. Белый цвет тоже выбран не случайно. На нем отлично видно, если на крыше образовался осадок, и ее пора чистить. Местные жители советуют: никогда не просите пить под грязной крышей. Вид белых бермудских крыш, утопающих в зелени, умиротворяющее зрелище, которое полностью соответствует духу Бермуд. Эти острова всегда были тихой британской колонией, свободной от войн и конфликтов. Лишь однажды на построенный англичанами форт напали испанцы. Форт дал два залпа, после чего испанские моряки решили отступить. Они не знали, что у жителей Бермуд, не привыкших к войнам, боеприпасов было только на еще один залп. И до сих пор жители островов сумели сохранить расслабленный, дружелюбный настрой. Например, на деловую встречу они вполне могут надеть шорты с яркими гольфами, а на улице обязательно поздороваются со всеми прохожими, даже с незнакомцами. Благо, их на островах не так уж много. По закону, в год Бермуды могут посетить не более 600 тысяч туристов. Это сделано для того, чтобы сохранить природу архипелага и заодно не создавать лишней суеты, которую так не любят местные жители.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Монте-Карло.
5: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам V-Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на t-bank.ru.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
10: Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronaut.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Ваши бесценные космические воспоминания. 6+.
11: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также Booking и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Всероссийский марафон классической музыки «Кантата Россия» представит свою симфоническую программу в Москве и в 14 регионах, от Калининграда до Дальнего Востока. Центральным событием станет концерт в Национальном центре России под управлением Юрия Башмета. От гимна до Свиридова «Время вперед». 12 июня – день, когда вся страна зазвучит единым симфоническим голосом. Кремли и площади, соборы и дворцы. «Кантата Россия». Классика там, где бьется сердце страны. Категория 12+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь Наламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло Наламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.

музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове малооблачно, ночью плюс 17. Завтра преимущественно ясно, осадков не ожидается. Ветер северный, слабый, с порывами до 7 метров в секунду и плюс 27 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Фрэш Кар».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фрэш»?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фрэш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама. Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Ка-чинг.
1: Другая версия.
2: На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. Мобильная медицина. Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. 76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Мейсон Темс, сыгравший Икинга в игровом ремейке «Как приручить дракона», получил роль в фильме «Каин» – спин-оффе франшизы Джона Уика. Подробности его персонажа пока держатся в секрете. Главным героем картины станет слепой наемный убийца Каин, которого вновь сыграет Донни Йен. Актер не только вернется к своей роли из «Джона Уика 4», но и выступит режиссером проекта. Съемки фильма уже проходят под эгидой Lionsgate. Сюжет Каина разворачивается после событий «Джона Уика 4» и расскажет о дальнейшей судьбе бывшего убийцы после его освобождение от власти правления кланов. Дата премьеры фильма пока не объявлена. Черная комедия «Очень страшное кино 6» «Братьев Уайанс» получила первые оценки критиков, которые оказались разочарованы проектом. Западная пресса считает, что франшизу из нулевых не стоило возрождать. В настоящий момент на сайте Rotten Tomatoes оценка фильма составляет всего 20% свежести, что говорит о крайне негативном приеме. На Metacritic оценка чуть лучше – 35 баллов из 100. Среди минусов комедии, как ни странно, юмор крайне низкого качества. Создатели пытаются высмеять тренд на франшизы, но не выходят за грани. Шутки в сценарии слишком осторожные. Кроме того, «Очень страшное кино 6» игнорирует большую часть хорроров конца 10-х годов, фокусируясь только на совсем недавних проектах. Хвалят кино за звездные камео, которые были неожиданными, смешными и очень к месту.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
5: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не являются офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: столько
1: в богатстве?
2: Условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Всероссийский марафон классической музыки «Кантата Россия» представит свою симфоническую программу в Москве и в 14 регионах, от Калининграда до Дальнего Востока. Центральным событием станет концерт в Национальном центре России под управлением Юрия Башмета. От гимна до Свиридова «Время вперед». 12 июня – день, когда вся страна зазвучит единым симфоническим голосом. Кремли и площади, соборы и дворцы. «Кантата Россия». Классика там, где бьется сердце страны. Категория 12+.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Летняя веранда на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также Booking и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове малооблачно, ночью плюс 17. Завтра преимущественно ясно, осадков не ожидается. Ветер северный, слабый, с порывами до 7 метров в секунду и плюс 27 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Don». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе доканоса. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю.ру. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю.ру. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
2: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
3: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
4: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о людях. В Бразилии 37-летняя женщина больше года выдавала себя за маленькую девочку и жила в приемной семье. СМИ сообщают, что полиция арестовала женщину. Та прожила целых 14 месяцев в доме семьи, которая согласилась приютить ее, думая, что она ребенок. Люди поверили, что девочка выглядит старше своих лет из-за заболеваний. Преступница утверждала, что у нее аутизм и целый ряд проблем со здоровьем. Кроме того, она говорила, что в детстве ее принуждали принимать гормоны. Чтобы выглядеть более убедительно, девочка вела себя демонстративно инфантильно, пользовалась детскими бутылочками и сосками, говорила тоненьким голосом и по ночам имитировала панические атаки. Она представилась именем Габриэлла. Приютившая девочку семья устроила ей праздник на 12-летие, покупала лекарства от ожирения и даже хотела официально удочерить малышку. В школу Габриэлла не ходила, поскольку убедила окружающих, что применявший к ней насилие отец найдет ее, если она пойдет учиться. Семья обратилась в полицию после того, как один из родственников заподозрил неладное. В ходе расследования выяснилось, что Габриэлла и ранее выдавала себя за другого человека. Она уже совершала подобные преступления в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Минас-Жейрас, Рио-Гранде-ду-Сул и Гояс.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
5: Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronite.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Ваши бесценные космические воспоминания. 6+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

Любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Музыка со вкусом лета. На радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове малооблачно, ночью плюс 17. Завтра преимущественно ясно, осадков не ожидается. Ветер северный, слабый, с порывами до 7 метров в секунду и плюс 27 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш»?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Телефон рекламной службы. 333 21 66.

0: Реклама.
1: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
2: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения. Диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о музыке. Международная федерация футбола объявила трек-лист официального альбома чемпионата мира 26 года. В сборник вошли 18 композиций, записанных артистами со всего мира, включая Rolling Stones, Shakira, Stormzy, Future, Lisa и других. Открывают альбом треки Goals от Lisa, Anita и Rema, Game Time в исполнении Future и Tyla, а также Illuminate, Jesse Reyes и Ileana. Среди других песен ремикс на In The Stars группы Rolling Stones, песня Blessing от Stormzy, Friday и Angel, а также совместный трек Шакиры и Burna Boy под названием «Дай». По словам президента FIFA Джани Инфантино, альбом отражает масштаб и культурное разнообразие будущего чемпионата, объединяя музыкантов разных поколений, жанров и стран. Песни из альбома прозвучат во время серии предтурнирных мероприятий в Мексике, Канаде и США, а также на церемонии открытия чемпионата мира. Чемпионат пройдет в трех странах – США, Канаде и Мексике. Турнир стартует 11 июня, а матч открытия состоится на стадионе в Мехико. Состоялась премьера сингла и клипа «We Might As Well Be Strangers» группы Weezer. В записи трека приняла участие солистка группы Wednesday Карли Хартсман. Песня войдет в новый альбом коллектива, который так и называется «Weezer», а не официально «Золотой альбом» из-за его обложки. Релиз запланирован на 21 августа. Всего в нем будет 10 треков, включая выпущенный в апреле сингл «Shine Again», ставший их первой новой песней с 22 года. Последний на данный момент альбом «One Weezer» вышел в 21 году, а в 22-м группа выпустила серию из 4 EP. Новый музыкальный материал записан в составе квартета Риверс Куомо, Патрик Уилсон, Гайан Белл и Скотт Шрайнер. В сентябре группа отправится в тур, состоящий из 32 концертов.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Терракотовая армия. Одна из главных достопримечательностей Китая – легендарная терракотовая армия. Это расположенное неподалеку от города Сиань древнее захоронение, состоящее более чем из 8000 полноразмерных терракотовых статуй китайских воинов и их коней. Обнаружено войско было сравнительно недавно, в 1974 году. Причем найдено оно было не археологами, а местным крестьянином, который, обрабатывая землю, совершенно случайно наткнулся на одну из фигур. Раскопки в этом районе продолжаются и в наши дни, и ученые продолжают удивлять общественность новыми открытиями. Известно, что терракотовые войны были захоронены вместе с первым императором династии Цинь, легендарным тираном Цинь Ши Хуанди. Считается, что они должны были служить правителю после его смерти и удовлетворять амбиции завоевателя даже в другом, неведомом живым людям мире. Удивительно, что, вопреки древней традиции, вместе с собой император завещал похоронить не настоящих воинов, а лишь их терракотовые копии, особенно учитывая, что Цинь Ши Хуанди славился невероятной жестокостью. Тем не менее, в отношении своих слуг и наложниц он был отнюдь не так гуманен и не приказал заменить живых людей глиняными копиями. Известно, что в скором времени после смерти правителя его гробницу разграбили и сожгли, после чего обвалившийся потолок на несколько веков спрятал от людей императорское войско. Однако существует теория, что разграбленная усыпальница могла быть всего лишь копией настоящего захоронения, построенной специально, чтобы никто не мог потревожить вечный сон Цинь Ши Хуанди. Существует также легенда, что терракотовая армия оживет, если будет найдена настоящая гробница императора. Глядя на древних воинов, в эту легенду легко поверить. Настолько живыми кажутся выражения их лиц. Причем каждая статуя имеет свои уникальные черты, так что двух одинаковых или даже похожих фигур вы в легендарном захоронении не найдете. При первой же попытке вывести статуи в лабораторию для дальнейших исследований ученые столкнулись с серьезной проблемой. Из-за изменения температуры и влажности воины в считанные минуты начинали трескаться и облизать, поэтому для нескольких фигур были спроектированы специальные контейнеры, в которых поддерживался тот же микроклимат, что и в гробнице. Большинство же воинов остались на своих местах и продолжают охранять своего императора. Чудеса света на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королёва, 1D.
4: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по СберID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
3: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не являются офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58. Вы слушаете радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также Booking и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове малооблачно, ночью плюс 17. Завтра преимущественно ясно, осадков не ожидается. Ветер северный, слабый, с порывами до 7 метров в секунду и плюс 27 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.

0: Спонсор другой версии ООО «The Free House».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «The Free House» составит доканус. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю.ру. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю.ру. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
2: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
2: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
4: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Американский музыкант Майкл Джексон собирался выпустить мрачную фэнтези-видеоигру. Артист работал над релизом вместе с командой Shiny Entertainment, выпустившей игру Enter the Matrix. Джексон планировал написать к проекту оригинальный саундтрек. Идея родилась после того, как Джексон попросил у основателя Shiny Entertainment Дэвида Перри ранний доступ к Enter the Matrix. После их первого разговора певец предложил Перри обсудить концепцию возможной коллаборации. По словам Перри, Джексон не хотел создавать игру с собой в главной роли. Он задумывал кинематографичный приключенческий экшен от третьего лица, сюжет которого строится вокруг королевств, войн, магии и разных версий правды. У проекта было несколько рабочих названий. Они отражали, как концепция постепенно становилась более мрачной и приобретала психологическую глубину. В центре истории оказались сны, депрессия, сознание и скрытое царство, находящееся за гранью сновидений. Создатели Dark Rim обсуждали, что Джексон может выпустить свой следующий музыкальный альбом внутри игры. Это по их задумке могло привлечь к релизу аудиторию, которая не относилась к геймерам. Проект так и не был реализован, потому что, как отметил Перри, жизнь сделала свой поворот. Через 7 месяцев после выхода Enter the Matrix Джексону предъявили обвинение в растлении подростка, а через 4 года после суда музыкант скончался. Контракт на публикацию игры так и не был подписан.

0: Реклама.
1: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
4: Всероссийский марафон классической музыки «Кантата Россия» представит свою симфоническую программу в Москве и в 14 регионах, от Калининграда до Дальнего Востока. Центральным событием станет концерт в Национальном центре России под управлением Юрия Башмета. От гимна до Свиридова «Время вперед». 12 июня – день, когда вся страна зазвучит единым симфоническим голосом. Кремли и площади, соборы и дворцы. «Кантата Россия». Классика там, где бьется сердце страны. Категория 12+.
5: Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronaut.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Ваши бесценные космические воспоминания. 6+.
6: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове малооблачно, ночью плюс 17. Завтра преимущественно ясно, осадков не ожидается. Ветер северный, слабый, с порывами до 7 метров в секунду и плюс 27 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Jetour Dashing всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш»?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Jetour». Городской кроссовер Jetour Dashing с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рустоп 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
7: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1 6 2026 года по 30 6 2026 года. Не является публичной офертой.
8: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
9: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Эммануэль Макрон заявил о заинтересованности Европы в выстраивании диалога с Россией. По словам президента Франции, речь идет о взаимодействии с Москвой по вопросам, представляющим общий интерес. «Это наша собственная политика безопасности, политика добрососедства и, конечно, защиты интересов Украины», — сказал Макрон после прибытия на саммит ЕС «Западные Балканы» в Черногории. Песков не стал раскрывать реакцию Путина на открытое письмо Зеленского. Как отметил пресс-секретарь президента России, главе государства было доложено об этом послании украинского лидера. На полях Петербургского международного экономического форума официального представителя Кремля уточнили, какой была реакция Путина. «Не буду забегать вперед», — сказал Дмитрий Песков. Он также сообщил, что у России нет официальных каналов общения с Украиной. Так он прокомментировал информацию главы МИДа страны Андрея Сибиги о том, что Киев передает обращение Зеленского в Москве по дипломатическим каналом. Дефицит кадров остается одним из серьезных рисков для роста российской экономики. Об этом на полях МЭФ заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что сейчас важно направлять работников в отрасли, где создается больше добавленной стоимости. Также нужно повышать гибкость рынка труда. Отдельно Новак обратил внимание на производительность. По его словам, она пока растет медленнее, чем зарплаты. Поэтому ее повышение остается важным условием для устойчивого развития экономики. В Ростовской области по итогам 2025 года назвали три отрасли с самым высоким уровнем профессиональной заболеваемости. Об этом сообщается в докладе Управления Роспотребнадзора. Лидером антирейтинга остается добыча угля. На эту сферу пришлось 100 случаев или 89,3% от всех установленных диагнозов. На втором месте производство паровых котлов и их частей – 8 случаев или 7,1%. Замыкает тройку производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов – 4 случая или 3,6%. В других отраслях профзаболеваний в прошлом году не отмечали. Руководитель Ростовского гидрометцентра Елена Назарова рассказала, каким будет лето этого года. Жителей региона ждут ливня в июне, сухой зной и пиковые температуры вплоть до плюс 40 в июле-августе. Она предупредила, что регион ежегодно сталкивается с 40-градусной жарой. Полюсом жары станут юго-восточные районы, где зной наиболее стабилен. Однако высокие температуры могут наблюдаться по всей области. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 74 рубля и 30 копеек, евро – 86 рублей и 27 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе ясно и плюс 27. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог, по данным сервиса Яндекс.Карты, оценивается в 6 баллов, движение затруднено. Наиболее протяженный затор сейчас на Малиновского и Всесоюзной, от проспекта Стачки до Портовой. Скорость в потоке снижена до 11 км в час, время преодоления затора около 20 минут. Четверть часа потеряете на проспекте Королева от бульвара Комарова до улицы Вавилова и на Вятской от улицы Щербакова до улицы 50-летия Россельмаша. Помимо этого, небольшие сложности возможны на проспекте Ленина от автомобильного переулка до проспекта Михаила Нагибина и на троллейбусной от Российской до улицы Страны Советов. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама. Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00.
3: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
5: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Эпик «Одиссея» Кристофера Нолана будут показывать в кинотеатрах США с рейтингом R лицам до 17 лет только в сопровождении родителей. В экранизации поэмы Гомера снимались Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтуэй, Роберт Паттинсон и другие. Главный герой, царь Одиссей, возвращается после победы в Троянской войне, родной остров Итака. По пути Одиссею встречаются самые разные, порой смертельно опасные персонажи. На производство фильма Universal потратило $250 миллионов. Хронометраж составил 2 часа 52 минуты. Зарубежный прокат «Одиссея» выходит 15 июля. Disney опубликовала дебютный тизер продолжения анимационной франшизы «Ледниковый период». Шестая часть с подзаголовком «Точка кипения» выйдет в прокат 5 февраля 27-го. В центре сюжета вновь окажутся мамонты Мэнни и Элли, ленивец Сид, саблезубый тигр Диего, белка Скрэт и другие полюбившиеся зрителям персонажи. Режиссером выступил Джон С. Донкин, продюсировавший предыдущие части. «Ледниковый период» стартовал в 2002 году и суммарно собрал в мире $3 200 миллионов. $1 миллион.

0: меню на радио Монте-Карло. Чикагская пицца. Сериал «Эмили в Париже» рассказывает историю молодой девушки по имени Эмили, которая переезжает из Чикаго в Париж ради работы в маркетинговом агентстве. Эмили легко заводит знакомства, невзирая на языковой барьер, и всегда достигает своих целей. Но, несмотря на весь оптимизм, она все равно скучает по дому. Поэтому близкие отправляют ей посылки с фотографиями и арахисовой пастой, одним из главных символов американской культуры. А еще Эмили страшно не хватает чикагской пиццы, которая славится своими высокими бортиками и большим количеством начинки. Пиццу по-чикагски готовят в глубокой сковороде, которая скорее напоминает форму для пирога. В качестве основной начинки часто используют пепперони или копченую луканскую колбасу, томаты и, конечно, большое количество сыра. Точно узнать, как была придумана пицца, невозможно. Но кулинарные историки считают, что это произошло в первой половине 20 века. По одной из версий, оригинальный рецепт придумал шеф-повар Руди Мальнати, который позже открыл пиццерию со своим сыном Лу. Сегодня сеть ресторанов «Лу Малнатис» — одна из известнейших в США. Их как раз упоминает в разговоре с французами героиня сериала «Эмили в Париже». Правда, не в самом позитивном контексте. Когда новые коллеги рассказывают Эмили, что чикагская пицца похожа на киш из цемента, девушка говорит, что они, наверное, просто ходили в «Лу Малнатис». Представители пиццерии не согласились с этим заявлением, но это лишь очередной повод отправиться в путешествие и попробовать пиццу в разных ресторанах Чикаго. Киноменю на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
7: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз — 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Реклама.
1: Лето близко, а цены на первые распродажи года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров. Берите все и даже больше. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 15 июня.
2: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные.

0: Обновленный Havail F7 от 2 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
1: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове малооблачно, ночью плюс 17. Завтра преимущественно ясно, осадков не ожидается. Ветер северный, слабый, с порывами до 7 метров в секунду и плюс 27 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Let's go, dancing. Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю.ру» – это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю.ру» – эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
13: ООО «Интерсервис МС», Москва, Ленинская Слобода, 19, ОГРН 106-774-635-35-75, возрастная категория 16+.
14: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: «Бию» — это красота твоего тела. «Бию» — это философия осознанного движения. «Бию» — это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяни 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. «Бию».
16: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
17: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе договора. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 6 часов вечера.
3: Новости.
4: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Палата представителей США одобрила проект о новых санкциях против России. Документ позволяет президенту Трампу оценить ситуацию в российско-украинских отношениях и на основе этого анализа принять ограничительные меры. Законопроект направлен на укрепление американской помощи Киеву. Украина получит более миллиарда долларов на безопасность и восстановление. На оборону страны будет выделено еще 8 миллиардов долларов в виде займов. Генпрокурор Александр Гуцан рассказал, что в России приступили к разработке системы единого учета неналоговых платежей. Глава ведомства уточнил, что это решение направлено на помощь бизнесу, который сталкивается с дополнительной финансовой нагрузкой при обязательных взносах. Новая система позволит получить информацию, о которой не всегда удается вовремя узнать. Гуцан также анонсировал, что Генеральная прокуратура намерена усиливать борьбу с чиновниками, использующими служебное положение для личного обогащения. Россия продолжает работу над тем, чтобы спортсмены могли выступать на Олимпийских играх 2028 года под национальным флагом. Об этом сообщил Дмитрий Песков. Он отметил, что работа в этом направлении идет, но призвал не забегать вперед. Ранее в МИД заявляли, что мировое олимпийское движение не может полноценно существовать без России. Там напомнили о спортивных достижениях страны, двух проведенных олимпиадах и развитой спортивной инфраструктуре. Минфин возвращается к бюджетной политике, которая должна сделать курс рубля более предсказуемым. Об этом Антон Силуанов заявил в рамках КМЭФ. Он пояснил, что ранее бюджетные правила были ослаблены, потому что стране нужны были дополнительные ресурсы. Это стало одним из факторов укрепления рубля, а участие бюджета на валютном рынке снизилось. Теперь, по словам Силуанова, нужно постепенно возвращаться к прежней политике. Он подчеркнул, что бюджет останется одним из ключевых факторов для экономики. Родителям несовершеннолетних детей могут дать возможность приходить на гибкий график работы. С такой инициативой выступил секретарь Общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, такая мера особенно важна летом, когда у школьников каникулы. В первую очередь это касается многодетных семей. Гриб отметил, что дети иногда остаются без присмотра, пока родители находятся на работе. Он считает, что право на гибкий график нужно закрепить законодательно. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 74 рубля и 30 копеек, евро – 86 рублей и 27 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе ясно и плюс 27. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог оценивается в 7 баллов, в городе серьезные пробки. Наиболее протяженный затор сейчас на площади Гагарина и улице Текучева от проспекта Соколова до Приволжского переулка. Скорость в потоке упала до 6 км в час, время преодоления затора более 20 минут. Аналогичная ситуация на проспекте Ленина от автомобильного переулка до площади Народного ополчения. 20 минут потеряете на проспекте Королева от бульвара Комарова до улицы Вавилова, столько же на Локомотивной, Возимом переулке и улице Бондаренко от Волжского переулка до улицы Муравьева. Сложности с движением по Вятской от улицы Щербакова до Днепровского переулка и по улице Малиновского от улицы 339-й стрелковой дивизии до улицы Доватора. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39», и я люблю, когда мясо встречают с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты, и медово-янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосфер диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп 39» в центре Ростова, на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
4: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн. Панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
7: Я без него никуда не поеду.
8: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о людях. Пользователь Reddit решил проучить коллегу за неудачный выбор рабочего места. Мужчина добавил, что в итоге не смог выйти победителем из войны, которую он же начал. В офисе, где столы ни за кем не закреплены, возмущающий автора коллега всегда садился возле двери. Из-за этого любой проходящий мимо непременно задевал стул за этим столом. При этом коллега, приходящий туда лишь на несколько часов в неделю, создавал видимость постоянного использования стола, оставляя на нем кофейные чашки и прочий мусор. То есть теперь всем приходится лицезреть этот бардак, входя в помещение и выходя из него, пожаловался автор. Тогда он решил сам пользоваться именно этим столом, постоянно настраивая под себя его высоту, высоту кресла, а также расположение и наклон монитора компьютера. Кроме того, он намеренно перепутал кабель гарнитуры с кабелем клавиатуры. Он никогда ничего мне не говорил, если его стол оказывался занят мной. Вместо этого он начинал накапливать на нем еще больше мусора. Я принял вызов и в пятницу вечером, когда никого не было, порылся как следует в помоечном ведре, чтобы утроить количество грязи на столе, рассказал мужчина. Однако победителя в мусорной войне выявить не удалось. В понедельник первым же свидетелем безобразия стал начальник противоборствующих сторон. Теперь у каждого из двух коллег возле их рабочих мест висят таблички, напоминающие им об основных принципах поддержания чистоты в помещении.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.
1: Иеро. Остров Иеро – самый маленький в Канарском архипелаге. Площадь его составляет чуть более 250 квадратных километров, а количество жителей – около 10 тысяч человек. Вообще, в древности в этом месте проходил нулевой меридиан, и считалось, что именно там находится край света. Видимо, поэтому на Иеро до сих пор немноголюдно, а туристы приезжают туда в основном за спокойным отдыхом. Особые любители уединения стараются остановиться в отеле «Пунто Гранде», расположенном на безлюдном скалистом берегу. В нем всего 4 номера, и он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая маленькая гостиница в мире. Впрочем, внушительных 5-звездочных отелей на Иеро тоже хватает. По большей части они сконцентрированы в самом крупном городе острова – Вальверде. Остановиться также можно и в прибрежных поселках, где созданы все условия для отдыха и созерцания неповторимых пейзажей. Один из самых известных – это сложенный лавой природный бассейн с выходом к морю. Находится он в поселке Томатусто. Кстати, в основном побережье Иеро скалистое и обрывистое, с небольшим количеством песчаных пляжей. Но это с лихвой компенсирует местные возможности для дайвинга. Считается, что условия для подводного плавания на Иеро самые лучшие на Канарском архипелаге. Кроме того, остров впечатляет своей природой. Главная достопримечательность Иеро – это лес, в котором растет редкий канарский можжевельник – дерево с причудливыми формами. На самой высокой точке острова, горе Лодехеса, растет древнейшее дерево Эль-Иеро. Под действием сильных ветров оно изменило направление роста на 180 градусов, распустив свои ветви по ветру и нагнувшись к земле. Теперь этот можжевельник стал основным природным достоянием Иеро, а увидеть его стремится каждый приезжающий на остров турист.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове малооблачно, ночью плюс 17. Завтра преимущественно ясно, осадков не ожидается. Ветер северный, слабый, с порывами до 7 метров в секунду и плюс 27 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш»?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама. Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
6: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
7: Я без него никуда не поеду.
8: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
9: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
10: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
11: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
12: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная кухня. Корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
11: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
12: Королева 1D.
13: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
14: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
15: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Они являются публичной офертой.
16: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Доннефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
17: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДКНС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 7 часов вечера.
3: Новости.
4: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Эммануэль Макрон заявил о заинтересованности Европы в выстраивании диалога с Россией. По словам президента Франции, речь идет о взаимодействии с Москвой по вопросам, представляющим общий интерес. «Это наша собственная политика безопасности, политика добрососедства и, конечно, защита интересов Украины», сказал Макрон после прибытия на саммит ЕС-Запад.

Балканы в Черногории. Правительство внесло в Госдуму законопроекты, которые позволят внимательнее следить за ростом цен на продукты. Речь идет о том, чтобы отслеживать стоимость продовольственных товаров на разных этапах, от поставщиков до продажи. Это нужно, чтобы быстрее замечать резкое подорожание и понимать его причины. Кабмин сможет определить ведомства, которые получат для такого анализа данные от ФНС. В них могут быть сведения о ценах, объемах продаж, сделках между компаниями, а также об их доходах, расходах и прибыли. Отдельный законопроект предлагает изменить налоговый кодекс. Это нужно, чтобы ФНС могла передавать такие данные уполномоченным органам, несмотря на режим налоговой тайны. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь обсудил с гендиректором ПАО «Вымпелком» Сергеем Анохиным развитие цифровизации региона. В рамках встречи обсудили внедрение современных технологий в здравоохранение, от защищенного хранения данных и телемедицины до проектов с использованием искусственного интеллекта. Особое внимание уделили созданию единой кардиологической системы с ИИ. Теперь в регионе на тестовой площадке запустят пилотный проект. Русский язык стал четвертым в рейтинге конкурентоспособности языков мира. На основании анализа по 5 параметрам он переместился с 5-го места. Русский уступил только английскому, испанскому и французскому, которые делят вторую позицию китайскому языкам, рассказали в Институте Пушкина по результатам собственного исследования «Индекс положения русского языка в мире», который проводят с 2020 года, передает РИА Новости. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 74 рубля и 30 копеек, евро – 86 рублей и 27 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе ясно и плюс 27. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, оценивается в 4 балла местами затруднения. В частности, небольшие сложности возможны на проспекте Королева от автоцентра до улицы Вавилова, на проспекте Ленина от автомобильного переулка до проспекта Михаила Нагибина и на улице Мадаяна от остановки Сады до улицы Доватора. Время преодоления вышеназванных заторов не более 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет.
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
10: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
11: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
13: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. К 2030 году бывший СИЗО «Кресты» преобразует в многофункциональный комплекс, в составе которого заработают два отеля. Президент компании «Космос Hotel Group» Александр Биба рассказал, что в номерном фонде отеля 4 звезды будет 136 комнат и большой конференц-зал. Гостиница будет ориентирована на деловых путешественников. Отель 5 звезд рассчитан на 126 номеров. Вариант подойдет в том числе семьям. Для гостей создадут спа-зону. «Кресты» построили в 1880-90 году. Здание относится к объектам культурного наследия регионального значения. Под охраной внешние виды и фасады зданий с набережной, а также отдельные элементы построек, например, купола и лестницы. Реконструкция СИЗО «Кресты» в Петербурге стартует этой осенью. До этого момента у горожан и туристов есть возможность попасть в бывший следственный изолятор на экскурсию. Стоимость обеда на ПМЭФ за год увеличилась на 1400 рублей. В 25-м за сет в ресторане «Форум» просили 6500, в этом 7900. Из холодных закусок гостям заведения предлагают карпаччо из копченой утки, студень из томленой говядины, мини-рулеты из цукини с лососем, руккулу с сочной грушей и муссом из кешью. В меню три вида первых блюд. Крем-суп из печеной тыквы с креветками и кальмаром, янтарный бульон из говядины с мясным растягаем, томленые щи из квашеной капусты с боровиками и альтернативной сметаной. На горячее можно заказать филе говядины с брокколи и буратой, дуэт из черной трески и лосося на гриле с муссом из картофеля и сельдерея под икорным соусом, филе утки с кремом из пастернака и соусом из садовой вишни, стейк из корня сельдерея с белыми грибами, традиционный миланский шоколадный торт, медовик или клубничный мармелад с соусом из манго и свежими ягодами. Продюсер ресторанной премии Lemon Guide Дмитрий Грозный призвал не ждать гастрономических изысков от еды на форуме. По его словам, задача работающих на мероприятии заведений – оперативно накормить сотни и тысячи гостей.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
8: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
9: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
8: Обслуживаться у вас можно?
9: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
10: В бизнесе важна гибкость, а в «Бизнес-прайме» от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47. 19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина.
12: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения. Создавать инновации в переработке нефти. Прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами. Развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
13: Золотая коллекция. Радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове малооблачно, ночью плюс 17. Завтра преимущественно ясно, осадков не ожидается. Ветер северный, слабый, с порывами до 7 метров в секунду и плюс 27 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 Юсидон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
2: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
11: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
12: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. У побережья Корнуэлла в Великобритании заметили над океаном силуэт огромного белого медведя. Это оказался мираж, который напугал местных жителей и напомнил им о трагедии с Титаником, который, по одной из версий, мог погибнуть именно из-за такого явления. Странную фигуру над линией горизонта заметили местные жители и туристы. Ее можно было наблюдать на юго-западе Англии. При этом объект на разных снимках выглядел по-разному. Кто-то принял его за корабль, другие — за строительный кран и даже некую надпись. Очертания быстро меняются, но на одном из снимков отчетливо виден огромный белый медведь. Специалисты объяснили, что на самом деле речь идет о фатаморгане, а наблюдали люди мираж авианосца. Его изображение исказилось из-за редкого оптического эффекта на фоне контраста температур между слоями воздуха. Предметы в таком случае могут вытягиваться, казаться перевернутыми и раздвоенными. Бытует версия, что фатаморгана могла стать причиной гибели Титаника. Якобы ледяная глыба слилась с небом и исказила реальную картину горизонта, из-за чего экипаж не смог вовремя принять верное решение о маршруте.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Only от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Only. АО «Альфа-банк».
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да, а также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
12: «Монте-Карло».

0: на Суточно.ру.
1: 6+. А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
1: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Всероссийский марафон классической музыки «Кантата Россия» представит свою симфоническую программу в Москве и в 14 регионах, от Калининграда до Дальнего Востока. Центральным событием станет концерт в Национальном центре России под управлением Юрия Башмета. От гимна до Свиридова «Время вперед». 12 июня – день, когда вся страна зазвучит единым симфоническим голосом. Кремли и площади, соборы и дворцы. «Кантата Россия». Классика там, где бьется сердце страны. Категория 12+.
5: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове малооблачно, ночью плюс 17. Завтра преимущественно ясно, осадков не ожидается. Ветер северный, слабый, с порывами до 7 метров в секунду и плюс 27 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Jetour Dashing всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш»?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Jetour». Городской кроссовер Jetour Dashing с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».

Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Реклама.
1: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
2: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Онлайн-кинотеатр «Окко» представил тизерные материалы нового 8-серийного психологического детектива «Фейк». Главные роли в проекте исполнили Анастасия Красовская и Эльдар Калимулин. Сериал посвящен теме киберсталкинга и цифровой безопасности. По сюжету преподавательницу лицея Риту начинает преследовать неизвестный злоумышленник. Он шантажирует девушку и публикует в интернете компрометирующие материалы. Пытаясь вычислить преследователя, героиня постепенно понимает, что подозревать можно практически любого человека из ее окружения. Режиссером проекта выступил Алексей Кузьмин Тарасов. Первая серия сериала была показана в конкурсной программе фестиваля «Пилот» в 2025 году. DC Studios представила новый трейлер фильма «Супергерл», который станет следующим полнометражным проектом обновленной киновселенной под руководством Джеймса Ганна. Главную роль в картине исполнила Милли Олкок, ранее появившаяся в образе Кары Зор-Эл в фильме «Супермен». Свежий ролик делает акцент на космическом масштабе истории и непростом характере героини. В трейлере показаны межгалактические путешествия Кары, ее верный пес Крипто, а также несколько сцен с участием Лоба, которого сыграл Джейсон Мамоа. Сюжет фильма основан на комиксе «Супергерл» «Woman of Tomorrow». Режиссером картины выступил Крейг Гиллеспи, известный по фильмам «Круэлла» и «Тоня против всех». Мировая премьера состоится 26 июня.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай. Дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronaut.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Ваши бесценные космические воспоминания. 6+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
8: Время джаза. На радио Монте-Карло. Цитаты.
10: Я музыкант в душе. На самом деле я совсем не певец. Мне далеко до настоящих певцов. Но я пою, потому что публика этого требует. Нэт Кинг Коул.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
4: Радио «Монт».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
0: Я без него никуда не поеду.
2: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».